0: Маминка мир шекла, же сем мусим оженить.
1: Ох, жену, прочь би не так шворила,